0: Son las 12, las 11 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Muy buenos días. Ahora mismo estamos pendientes de la comparecencia del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que se encuentra visitando el puesto avanzado del incendio que afecta a Almería y está situado en la localidad de Turre. Allí está en directo nuestra compañera Irma Morant. Buenos días.
2: Muy buenos días, y aquí esperando la comparecencia de Félix Bolaños, como decíais. Ha llegado él hace poco más de una hora para reunirse aquí con los mandos, bueno, con los agentes que están aquí en el puesto de mandos. También hemos hablado hoy, mientras esperamos, hemos hablado también con la Guardia Civil, con el portavoz. Nos asegura que hoy han detenido a dos personas por no hacer caso a la hora de desalojar la zona que estaban batiendo. También antes ha comparecido el consejero de Presidencia de aquí de Andalucía, Antonio Sanz, quien ha asegurado que en estos momentos ya son 6.600 las hectáreas afectadas. Aún así, aseguran que la noche ha ido bien, que no se han producido nuevas amenazas, que las condiciones meteorológicas han sido buenas, con los vientos poco fuertes. Han sido débiles estos vientos y además la humedad, que llega hasta el 50%. Habla de, bueno, que el tema de muertos no ha aumentado el número de muertos. También siguen 7 denuncias de desaparecidos y 23 ilocalizables, que no desaparecidos, algo que con lo que ha querido insistir. Además, la Guardia Civil asegura que ha peinado ya varias zonas. Dicen que esto va a seguir, siguen con las batidas. Y también pendientes, como decíamos, ya ha reabierto esta madrugada a las 7, que estaba cerrada desde ayer a las 6 de la tarde. Y aquí en el puesto de mando seguimos esperando esta comparecencia de Félix Bolaños.
0: Muchas gracias, Inma. Sí, seguimos hablando de este incendio porque, como ya saben, la cifra de fallecidos es de 12, pero también hay otras 4 personas que permanecen ingresadas. María Paredes.
3: Sí, aunque no hay nuevos datos, sabemos que estas personas están graves y se encuentran hospitalizadas en Sevilla. Por otro lado, hay 23 personas que permanecen ilocalizadas y además hay 7 denuncias por desaparición. En cuanto a la afección a la población, la cifra oficial se sitúa en 1.448 personas evacuadas, de las cuales 164 están realojadas en los dispositivos habilitados por las autoridades. Tony Aznar es vecino de Vedar y cuenta cómo vivió ese inicio del incendio.
4: Nosotros fuimos de los últimos en salir del pueblo porque a mí, mi compañero Ramón y Juanfran, Ramón tiene su ganado pequeñito encerrado allí, posiblemente ya se hayan muerto. Salimos los últimos del pueblo ya con el fuego pisándonos los talones. Automáticamente el ayuntamiento de Mojácar, el señor Ángel, nos buscó, nos hospedó en este hotel porque el Lubrín ya estaba colapsado.
3: A la espera de que los forenses identifiquen a los fallecidos, se cree que la mayoría son ciudadanos belgas y británicos que viven en la zona. Todo indica que algunos de ellos no siguieron las instrucciones de los equipos de emergencia. Decidieron tomar el coche y seguir rutas que no eran las habilitadas. José Pedro Hernández es capataz, bombero forestal de las brigadas de refuerzo de la Ilezuela, y recomienda no hacer esto porque podemos perder la visibilidad y acabar saliendo del vehículo. Lo mejor, dice,
5: voy a intentar confinar. Para confinar hay que haber hecho unos trabajos previos, saber cuál es tu ruta de escape, tu zona segura, y sobre todo identificar zonas seguras y saber qué tienes que hacer en caso de que el incendio vaya a impactar con tu zona, en la zona donde vives.
3: Las autoridades recuerdan no acercarse a la zona bajo ningún concepto.
0: Del exterior, el tifón Babi ha dejado al menos 87 heridos en Taiwán y ha provocado que la provincia china de Xinjiang haya elevado al máximo su nivel de respuesta. Javier Jiménez.
6: Más de 1.700.000 personas evacuadas al este del Grande Asiático, medida de prevención ante la llegada del temporal la madrugada de este domingo. En Taiwán, el tifón ha provocado 87 heridos, ninguno de ellos grave, y ha causado más de 1.400 incidencias, en su mayoría caídas de motocicleta, golpe con objetos, cortes o lesiones. La Agencia Meteorológica Central taiwanesa prevé levantar las alertas marítima y terrestre durante la mañana del domingo.
0: Y en Oriente Medio, Irán continúa su acercamiento a los países del Golfo con la llegada esta mañana de su ministro de Exteriores a Omán.
6: Una visita que tiene como principal objetivo mantener conversaciones sobre el futuro del Estrecho de Hormuz, en clave que ambos países comparten. Unas reuniones que se enmarcan dentro de los acuerdos del memorando de entendimiento firmado a mediados de junio. En este contexto, el presidente Donald Trump ha vuelto a amenazar al país persa este sábado ante informaciones proporcionadas por Israel sobre un supuesto plan para acabar con el estadounidense. Trump ha respondido diciendo que tiene preparado 1.000 misiles para destruir el país persa.
0: Esto es todo por nuestra parte. Tienen más informaciones en esta sintonía y siempre en rtve.es.
1: Han escuchado noticias en Radio Exterior de España. Radio Exterior de España.
7: Вещание на русском языке.
8: У микрофона Светлана Демидова.
9: 11 июля вторая волна жары этого лета, неделя запредельных температур, риск природных пожаров. Синоптики предупреждают, что на следующей неделе жара может еще только усилиться. Жарко и на Сан-Фермине в Памплоне. За первые три дня два участника уже получили ранения рогами быков. 14 человек, по меньшей мере, получили травмы при падениях и столкновениях. Жарко и по ту сторону Атлантического океана, где на Мундиале сборная Испании продолжает борьбу за титул чемпионов мира и после победы над Португалией со счетом 1-0 выходит в четвертьфинал и встретиться со сборной Бельгии. Начинаем информационную частью с комментаристом Аликом Жингелем. Вспомним историю испанской песеты. Далее в программе интервью с Альбертом Флоресом Эррерой, представитель Офиса Совета Европы в Страсбурге, который расскажет о проектах Совета Европы в Украине. Участие простых граждан в выработке рекомендаций для властей. Это называется гражданская ассамблея. Интересно. Оставайтесь с нами.
1: Радио Экстерьор де Испания. Эмиссион en ruso.
9: Испания — очередной разворот Дональда Трампа. На проходящем в Анкаре 7-8 июля саммите НАТО президент США грозил прекратить торговлю с Испанией, поскольку Мадрид не хочет доводить военные расходы до 5% ВВП и отказывается предоставить американским военным испанские базы для ударов по Ирану. Но уже на обратном пути Вашингтон на борту президентского самолета после саммита Трамп неожиданно смягчает риторику и утверждает: «Да, у нас были проблемы с Испанией, но сегодня Испания полностью реабилитировалась. Сегодня она проявила большую щедрость». Она согласилась выполнить важную финансовую просьбу НАТО. Но Испания не берет на себя обязательство тратить на оборону 5% ВВП. И что именно заставило Трампа отказаться от своих угроз, остается невыясненным. Премьер Испании Педро Санчес говорит, что в личном разговоре с Трампом обсуждался сугубо Мундиаль.
10: Мы говорили о футболе, о Мундиале, о чарле информальной, коллоквиальной.
9: А глава МИД Испании Хосе Мануэль Альварес замечает, что подобного рода развороты в заявлениях главы Белого дома – это вещь нормальная. Это его стиль.
11: Es el estilo habitual. No vamos a comentar comentarios.
9: Тем временем Испания подтверждает, все обязательства перед НАТО будут выполнены даже без 5% внутреннего валового продукта на оборону. И еще один разговор на саммите НАТО в Анкаре, не успев произойти, стал мемом. На вопрос Трампа, собирается ли глава Украины Владимир Зеленский в поисках мира посетить Москву, Зеленский отвечает: вряд ли, там сейчас украинские дроны и опасно. Один из главных итогов саммита НАТО на этой неделе в Анкаре стала дальнейшая поддержка Украины. Несмотря на то, что Киев не является членом Альянса, Владимир Зеленский провел серию встреч с лидерами стран-союзников. НАТО подтвердило выделение Украине 70 миллиардов евро на военную помощь, подготовку военнослужащих и логистическую поддержку. Кроме того, Дональд Трамп заявил, что США предоставят Украине технологии и лицензии для производства на ее территории зенитно-ракетных комплексов «Патриот». Сам саммит НАТО в Анкаре уже называют историческим. Союзники подтвердили приверженность коллективной обороне и продолжение масштабной поддержки Украины. Новая реальность. Европейские члены Альянса постепенно берут на себя все больше ответственность за собственную безопасность. А Украина все активнее интегрируется в новую систему обороны НАТО. Уже не только как получатель помощи, но и как источник боевого опыта. Пока лидеры НАТО работали в Анкаре, ситуация на Ближнем Востоке снова обостряется. США нанесли на этой неделе новые удары по объектам в Иране, заявив, что отвечают на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран в ответ сообщил об ударах по американским военным объектам в странах Персидского залива. Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня больше не действует. Нестабильно затрагивает и соседний Ирак, где продолжают работать международные военные миссии. Два дня назад министр обороны Испании Маргарита Роблес вручила государственные награды военнослужащим, участвовавшим в международных миссиях в Ираке. Награждение испанских участников миссии в Ираке совпало с неделей, в течение которых глава Минобороны Испании Маргарита Роблес, выступая на летней политической конференции в Эль-Эскориале, неоднократно говорила о необходимости укрепления обороны Испании и развития собственной оборонной промышленности. «Я хочу, чтобы у нас была промышленность, создающая квалифицированные рабочие места, которая привлекала бы талантливых специалистов из университетов и учреждений профессионального образования».
12: que cree puestos de trabajo, que cree puestos de trabajo cualificados, que busque el talento.
9: Чтобы при строительстве фрегата, подводной лодки или беспилотников работали лучшие выпускники профессиональных учебных заведений и инженеры Испании. Глава Минобороны Испании высказалась за увеличение инвестиций в испанскую оборону. В политике допустимо не все. А когда речь идет о безопасности в обороне, Испания – это вопрос, в котором мы все должны быть абсолютно едины.
12: No vale todo en el tema de la política. Y en materia de seguridad y defensa, España tenemos que estar todos absolutamente unidos.
9: По словам главы Минобороны Испании Маргариты Роблес, война в Украине, напряженность на Ближнем Востоке и рост джихадистской угрозы в Сахеле подтверждают, что безопасность должна стать общенациональным приоритетом. Конец панорамы.
1: Radio Exterior de España. Emisión en ruso.
13: Es interesante.
14: Это интересно.
13: Конечно.
9: Продолжаем выпуск вещания на русском в субботу, 11 июля. Уже в 2027 году исполнится 25 лет с момента, когда испанцы окончательно перешли с песеты на евро. Это была не просто смена валюты, завершилась целая эпоха. Более 130 лет песета сопровождала историю Испании, пережив смену монархии и республик, гражданскую войну, диктатуру и переход к демократии. Но время меняет прерогативы, и испанская песета, которая просуществовала 133 года, ушла в небытие. Здравствуй, Алекс.
15: Добрый день. Песета появилась после революции 1868 года, которая свергла монархию. Королева Изабелла II вынуждена была покинуть страну. И чтобы о ней даже на деньгах не осталось никакого упоминания, была принята новая денежная единица в новом демократическом оформлении. Через 6 лет сын Изабеллы II взошел на испанский престол, а с ним вернулись на песету и изображение королей. Монета достоинством 100 песет была золотой, монеты 1, 2 и 5 песет – серебряными. И даже монеты 20 и 50 центов тоже были серебряными. Остальная мелочь была бронзовой. Но у испанской песеты получилась нелегкая судьба. У нее была тяжелая хроническая болезнь – инфляция. На подходе к своему 50-летию она потеряла свой блеск. Появляются бумажные деньги. Гражданская война 1936-1939 годов и отказ от штамповки монет с содержанием золота и серебра стали для песеты настоящим испытанием на выживаемость. Кроме того, она раздвоилась. На республиканской территории была республиканская песета, на франкистской – франкистская. Тем не менее, металла для штамповки катастрофически не хватало, и у песеты появилось много конкурентов. Очень много. Более 10 тысяч. В каждом крупном поселке делали свои деньги. Некоторые из них представляли собой кусочек жести с вытеснутой цифрой, которая означала денежное достоинство. Были даже бумажные деньги, написанные от руки. Такие деньги имели ход только там, где они были созданы. В соседнем поселке их не принимали. Победа диктатора Франко в гражданской войне не только военная победа, но и финансово-экономическая. На республиканской стороне была бешеная инфляция, росту которой активно помогал Франко. Последующая девальвация республиканской песеты оставила часть населения Испании практически без средств к существованию. Но Франко не смог вылечить песету от инфляции. И не только Франко. После перехода Испании от диктатуры к демократии она продолжала страдать. В 1980 году квартира в Мадриде в хорошем районе площадью 100 квадратных метров стоила 7 миллионов песет. В переводе на евро – 42 тысячи. Сейчас такая квартира стоит 500 тысяч евро, то есть в 12 раз больше. 1 января 2002 года страдания песеты закончились. Она передала свои функции европейской монете в соотношении 166 песет за 1 евро. Но песета не умерла. Она жива в памяти народа. И не только в памяти. Многие пожилые люди до сих пор оценивают покупки, особенно крупные, в песетах. Национальный банк Испании определил сроки обмена песет на евро до 31 декабря 2020 года. Но затем продлил до 30 июня 2021 года. Вдруг кто-то за 18 лет не успел поменять. Тем не менее, более 1,5 миллиарда евро в песетах осталось на руках у населения. Это ведь не только денежные знаки, а частичка истории Испании. Признаюсь, у нас тоже осталось около 50 тысяч бесед.
9: Вещая поверх барьеров.
16: У микрофона Светлана Демидова.
9: На этой неделе с 6 по 11 июля Киев трижды подвергся массированным российским ударам. Только в результате атаки 6 июля в украинской столице погибло 19 человек, а еще более 50 получили ранения. Спустя два дня последовал новый удар, унесший жизни еще трех человек. Но киевляне, как и все украинцы, не сломлены. Город продолжает работать, учиться, заниматься спортом, открыты музеи, театры, кафе. Жизнь идет. И еще в этом городе появляются инициативы, которые обычно тоже ассоциируются с мирным временем, как это, о котором мы расскажем сегодня. Рядовые граждане в Киеве в мае собрались на гражданскую ассамблею, чтобы выработать предложение для мэрии. И организовать и провести эту ассамблею им помог Совет Европы. Для Украины гражданское ассамбление – это новый опыт. Не потому, что украинцы не привыкли открыто спорить или высказывать свое мнение, как раз наоборот. Но вот именно эта форма участия граждан в принятии решений только начинает становиться частью демократической культуры. Культура страны, которая строит свои независимые общественные институты всего ведь чуть больше 30 лет. Итак, в мае в киевском микрорайоне Оболонь прошла первая гражданская ассамблея, и 45 жителей Киева обсуждали одну из самых острых для воюющей Украины тем, как улучшить поддержку ветеранов войны и их семей после возвращения к мирной жизни. Что такое гражданская ассамблея? Почему Совет Европы решает привить эту форму демократического управления в Украине, и причем делает это, казалось бы, в самое неподходящее время, военное время? Как Совет Европы работает сегодня в Украине через свой офис в Киеве? Обо всем об этом мы беседуем с старшим руководителем проектов секретариата Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Альберт Флорес Эррера. Здравствуйте, спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы в телефонном интервью.
17: Una acción ciudadana consiste en un grupo de personas que son elegidas por sorteo representativo y que se reúne para formarse con expertos, debatir a fondo y proponer soluciones a problemas complejos de la sociedad.
9: Для начала, гражданская ассамблея является типичной формой европейской демократии. Это группа обычных граждан, как вы или я, которых отбирают методом случайной, но репрезентативной выборки. Это небольшая группа, по сути, это своего рода мини-общество, представляющее население конкретного города, района или целой страны. И в данном случае выбранные участники из Киева стали маленькой моделью всего населения Киева. Какова была их задача? Изучить важную для города общественную проблему, обсудить все и выработать рекомендации для органов власти, в данном случае для мэрии Киева. В течение нескольких встреч, которые обычно проходят по выходным, участники знакомятся с мнениями специалистов, обсуждают проблему между собой и стараются прийти к общему мнению. Поиск консенсуса является ключевым принципом проведения гражданской ассамблеи. Это один из инструментов того, что мы в Европе называем делиберативная демократия. Гражданская ассамблея не заменяет собой представительную демократию, киевскую мэрию, но она дополняет его. В мае этого года в Киеве, в Оболонском районе, состоялась такая первая гражданская ассамблея.
17: Эта ассамблея del distrito de Bolón en Kiev forma parte de un esfuerzo más amplio para implantar esta democracia deliberativa.
9: Замечу, эта гражданская ассамблея в Киеве не первый и не единичный проект. Она стала частью более широкой программы. Первые пилотные гражданские ассамблеи, которые организовал Совет Европы в Украине, прошли еще в конце 2024 года. Одна состоялась в Жовке и была посвящена общественным пространствам, которые помогают людям общаться и восстанавливать нормальную жизнь после последствий войны. Другая прошла в Славутичи, где участники искали решения в сфере обращения с бытовыми отходами. В начале 2026 года еще одна ассамблея состоялась в городе Ровно. Там обсуждали, как сделать город более привлекательным для молодежи, чтобы молодые люди оставались жить, учиться и работать в своей общине, а не уезжали. Ассамблея в Киеве стала первой, посвященной поддержке ветеранов и их семей. А совсем недавно мы начали еще один проект, уже на уровне городской агломерации города Львова. Это уже пятый проект. Его участники будут искать решения по совместному управлению водными ресурсами, которыми пользуется сам город Львов и окружающие его поселки.
17: compartidos entre la ciudad de Lviv y otros 13 municipios que forman esta metrópolis.
18: El tema fue elegido por las autoridades de la ciudad de Kiev.
9: Именно власти Киева решили посвятить первую в Киеве гражданскую ассамблею поддержке ветеранов и их семей, поскольку сегодня это одна из самых острых и сложных проблем, с которыми сталкиваются и сами ветераны, и украинское общество в целом. И в Совете Европы мы, когда увидели, что они выбрали такую сложную тему, их поддержали, безусловно, потому что гражданская ассамблея – это действительно практический инструмент, который помогает искать решения, и этот механизм может эффективно работать даже в условиях продолжающейся войны.
18: 45 personas en total, 24 recomendaciones.
9: Работа ассамблеи проходит в несколько этапов. Сначала участники, а их было 45 человек, получают необходимую информацию и знакомятся с мнением экспертов. Затем обсуждают проблему, вырабатывают предложения. И в завершении голосуют и определяют, что из рекомендаций они пошлют городским властям. В течение 3 уикендов участники ассамблеи в Оболонском микрорайоне вместе с независимыми экспертами анализировали потребности ветеранов и их семей. От доступа к услугам и трудоустройства до психологической поддержки и взаимодействия с местным сообществом. Замечу, что решения, которые касаются ветеранской политики, часто принимаются без непосредственного участия тех, кого не затрагивают. Гражданская ассамблея меняет такой подход. В ней участвуют также люди, имеющие опыт военной службы. В результате было выработано 24 рекомендации для мэрии, то есть все эти рекомендации охватывали широкий круг вопросов.
18: Entre los participantes de la Asamblea Ciudadana se centraron en 4 áreas principales.
9: Участники ассамблеи подготовили 24 рекомендации, как помочь ветеранам по 4 основным направлениям. Среди предложений: открыть на Оболоне специальный центр, куда смогут приходить ветераны не только чтобы получить помощь или консультации, но чтобы просто пообщаться друг с другом. Еще одна идея – организовать выездную службу поддержки, чтобы такого рода помощь или консультации по вопросам для ветеранов и их семей была доступна не только в одном месте, но и в разных районах Киева. Также среди предложений собрать всю информацию о льготах, услугах и возможностях для ветеранов в одном месте – в приложении «Киев цифровой». По мнению участников ассамблеи, ветеранам или их близким очень сложно ходить по разным инстанциям в разные места, чтобы решить один и тот же вопрос. Для этого городским службам предлагают наладить взаимодействие между собой, чтобы человеку не приходилось обращаться с одним и тем же вопросом по разным инстанциям. Еще одно предложение – проводить больше информационных и образовательных кампаний, чтобы в обществе было меньше стереотипов о ветеранах и больше понимания того, с какими трудностями они сталкиваются после возвращения с войны. Замечу, что все эти рекомендации уже официально переданы администрации Оболонского района и мэру Киева Виталию Кличко.
18: El poder final de decisión siempre recae en el gobierno local.
9: И да, окончательные решения всегда, конечно, остаются за органами местной власти. И, конечно, работа Совета Европы на этом не закончится. Мы продолжим оказывать методическую поддержку уже мэру города Киева Виталию Кличко, мэрам всех городов, где они проходили, чтобы помочь им спланировать и, насколько это возможно, реализовать рекомендации, которые подготовили участники гражданских ассамблей. Отзывы участников всех гражданских ассамблей, которые мы проводили в разных странах, а теперь в Украине, всегда только положительные. Многие впервые чувствуют, что их мнение действительно может повлиять на решение конкретной проблемы, как, например, ветеранская политика. Ведь это не только льготы или отдельные услуги, это помощь всей семье, возможность найти работу, получить психологическую поддержку, сделать информацию о помощи ветеранам понятной и доступной. Главная ценность таких ассамблей в том, что они объединяют очень разных людей. За одним столом оказываются жители города и сельской местности, люди с разным уровнем образования, разных профессий и разных поколений. В обычной жизни они, возможно, никогда бы не встретились и не стали бы обсуждать общие проблемы. И именно это участники чаще всего называют самым ценным результатом своего участия в гражданской ассамблее. Сегодня любая мэрия любого украинского города или поселка работает в условиях колоссальной нагрузки. И тем не менее, даже во время войны украинские муниципалитеты проявляют интерес к таким гражданским ассамблеям, понимая, что развитие местной демократии не должно останавливаться даже во время войны. Совет Европы объявил открытый конкурс, и любой украинский город может заявить о своем желании провести гражданскую ассамблею. Со своей стороны, Совет Европы предоставляет готовую методологию, приглашает экспертов и помогает во всем, чтобы организовать эту ассамблею.
18: Facilitadores, aparte de nuestra propia experiencia en la implementación de asambleas ciudadanas.
9: Но особенно этот опыт, считается, ведь Европы сегодня важен именно для Украины. Ведь там военное положение. В условиях военного положения даже выборы временно не проводятся. И именно гражданские ассамблеи дают местным властям возможность услышать голос снизу и вместе с ними искать решение для этих проблем. Проект гражданской ассамблеи в Украине реализуется при поддержке Совета Европы в рамках программы помощи Украине до 2026 года. Но наши цели в Украине никогда не менялись. Это помочь в полном соблюдении демократии, прав человека и верховенства права. За 20 лет изменились не цели нашей работы в Украине, а то, как мы выполняем ее. До полномасштабной войны мы помогали проводить законодательные реформы, укреплять независимость судебной системы, развивать местное самоуправление, реализовывать образовательные программы в области прав человека. И после полномасштабного российского вторжения в 2022 году, сейчас мы прежде всего помогаем решать задачи, которые непосредственно связаны с войной. Укреплять устойчивость органов местной власти, защищать права внутренне перемещенных лиц, сохранять пространство для гражданского общества, противодействовать дезинформации и адаптировать программы в области прав человека и верховенства права к условиям военного времени.
18: Nuestro mandato no ha cambiado, pero su implementación se ha vuelto mucho más inmediata, más práctica y más estrechamente vinculada a la supervivencia diaria de Ucrania y tenemos un equipo permanentemente basado en Ucrania.
9: У Совета Европы есть постоянная команда, которая работает в Украине. Это 12 сотрудников, которые находятся в Украине на постоянной основе. Кроме того, мы, специалисты из Страсбурга, регулярно приезжаем в Украину с рабочими миссиями. Это позволяет нам не только координировать проекты, но и видеть ситуацию своими глазами.
18: Lo que más me llama la atención es la fuerza que tiene la resiliencia tan pura y inquebrantable, diría. Obviamente, cuando se miran las cifras desgarradoras de víctimas civiles...
9: Скажу совершенно искренне о моем видении Украины сегодня. Больше всего меня поражает невероятная стойкость украинцев, их внутренняя сила, с которой они продолжают жить. Когда смотришь на страшную статистику погибших мирных жителей Киева, на последствия этих жестоких атак, казалось бы, общество должно было сломаться, замереть под тяжестью пережитого. Но происходит прямо противоположное. Украинцы словно отказываются позволить террору парализовать свою жизнь. Люди продолжают работать, продолжают заниматься своим делом. И это видно даже по нашим гражданским ассамблеям. Обычные люди добровольно посвящают 3 выходных дня тому, чтобы вместе обсуждать, как сделать лучше жизнь своего города или района. И все это под бомбежками. Меня глубоко трогает способность украинцев к самоорганизации, взаимной поддержке и их твердое стремление строить демократическое будущее своей страны, даже тогда, когда звучат сирены воздушной тревоги или сразу после очередного обстрела.
18: У
9: украинцев действительно есть несгибаемая воля. После стольких лет войны и новости с Украины, к сожалению, перестают производить на людей за пределами Украины то впечатление, которое бы должны производить. К этому словно начинают привыкать. Но когда видишь происходящее своими глазами, понимаешь, насколько несгибаемая воля. Несмотря на войну, они думают не только о сегодняшнем дне. Они обсуждают, как сделать более эффективным свое местное самоуправление, как совершенствовать свои законы, какие демократические реформы надо будет провести после отмены военного положения. Именно такой настрой украинцев убеждает меня, что у Украины есть свое место в европейской семье и в Совете Европы. Я действительно с большим оптимизмом смотрю на будущее Украины. Конечно, ей потребуется серьезная помощь европейских государств для восстановления разрушенной инфраструктуры. Но самое главное, украинцы есть желание и решимость строить свое будущее. И это вселяет надежду.
18: Дон
9: Альберт Флорес Эрера, muchísimas gracias por encontrar tiempo para nosotros y responder nuestras preguntas. Muchas gracias. Вот такой получился разговор у нас с высоким представителем Совета Европы для Украины. И завершаем мы выпуск неповторимым голосом Бонни Тайлер. 75-летняя ирландская звезда после длительной болезни скончалась в Португалии. Но ее голос остается с нами. Светлана Демидова у микрофона, Алекс Дель Кастильо за аппаратами. Прощаюсь с вами в субботу, 11 июля. До новых встреч, друзья. Берегите себя.

0: четвертьфинал и встретиться со сборной Бельгии. Начинаем информационную часть с комментаристом Аликом Джингелем. Вспомним историю испанской песеты. Далее в программе интервью с Альбертом Флоресом Эррерой, представитель Офиса Совета Европы в Страсбурге, который расскажет о проектах Совета Европы в Украине. Участие простых граждан в выработке рекомендаций для властей. Это называется гражданская ассамблея. Интересно. Оставайтесь с нами.
1: Radio Exterior de España. Emisión en ruso.
0: Испания – очередной разворот Дональда Трампа. На проходящем в Анкаре 7-8 июля саммите НАТО президент США грозил прекратить торговлю с Испанией, поскольку Мадрид не хочет доводить военные расходы до 5% ВВП и отказывается предоставить американским военным испанские базы для ударов по Ирану. Но уже на обратном пути в Вашингтон на борту президентского самолета после саммита Трамп неожиданно смягчает риторику и утверждает: «Да, у нас были проблемы с Испанией, но сегодня Испания полностью реабилитировалась. Сегодня она проявила большую щедрость». Она согласилась выполнить важную финансовую просьбу НАТО. Но Испания не берет на себя обязательство тратить на оборону 5% ВВП. И что именно заставило Трампа отказаться от своих угроз, остается невыясненным. Премьер Испании Педро Санчес говорит, что в личном разговоре с Трампом обсуждался сугубо
2: мундиаль.
0: А глава МИД Испании Хосе Мануэль Альварес замечает, что подобного рода развороты в заявлениях главы Белого дома – это вещь нормальная. Это его стиль.
3: Es el estilo habitual. No vamos a comentar comentarios.
0: Тем временем Испания подтверждает, все обязательства перед НАТО будут выполнены даже без 5% внутреннего валового продукта на оборону. И еще один разговор на саммите НАТО в Анкаре, не успев произойти, стал мемом. На вопрос Трампа, собирается ли глава Украины Владимир Зеленский в поисках мира посетить Москву, Зеленский отвечает: вряд ли, там сейчас украинские дроны и опасно. Один из главных итогов саммита НАТО на этой неделе в Анкаре стала дальнейшая поддержка Украины. Несмотря на то, что Киев не является членом Альянса, Владимир Зеленский провел серию встреч с лидерами стран-союзников. НАТО подтвердило выделение Украине 70 миллиардов евро на военную помощь, подготовку военнослужащих и логистическую поддержку. Кроме того, Дональд Трамп заявил, что США предоставят Украине технологии и лицензии для производства на ее территории зенитно-ракетных комплексов «Патриот». Сам саммит НАТО в Анкаре уже называют историческим. Союзники подтвердили приверженность коллективной обороне и продолжение масштабной поддержки Украины. Новая реальность. Европейские члены Альянса постепенно берут на себя все больше ответственность за собственную безопасность. А Украина все активнее интегрируется в новую систему обороны НАТО. Уже не только как получатель помощи, но и как источник боевого опыта. Пока лидеры НАТО работали в Анкаре, ситуация на Ближнем Востоке снова обостряется. США нанесли на этой неделе новые удары по объектам в Иране, заявив, что отвечают на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран в ответ сообщил об ударах по американским военным объектам в странах Персидского залива. Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня больше не действует. Нестабильно затрагивает и соседний Ирак, где продолжают работать международные военные миссии. Два дня назад министр обороны Испании Маргарита Роблес вручила государственные награды военнослужащим, участвовавшим в международных миссиях в Ираке. Награждение испанских участников миссии в Ираке совпало с неделей, в течение которых глава Минобороны Испании Маргарита Роблес, выступая на летней политической конференции в Эль-Эскориале, неоднократно говорила о необходимости укрепления обороны Испании и развития собственной оборонной промышленности. «Я хочу, чтобы у нас была промышленность, создающая квалифицированные рабочие места, которая привлекала бы талантливых специалистов из университетов и учреждений профессионального образования.
4: Quiero una industria de defensa que cree puestos de trabajo, que cree puestos de trabajo cualificados, que busque el talento.
0: Чтобы при строительстве фрегата, подводной лодки или беспилотников работали лучшие выпускники профессиональных учебных заведений и инженеры Испании. Глава Минобороны Испании высказалась за увеличение инвестиций в испанскую оборону. В политике допустимо не все. А когда речь идет о безопасности в обороне, Испания – это вопрос, в котором мы все должны быть абсолютно едины.
4: No vale todo en el tema de la política. Y en materia de seguridad y defensa, España tenemos que estar todos absolutamente unidos.
0: По словам главы Минобороны Испании Маргариты Роблес, война в Украине, напряженность на Ближнем Востоке и рост джихадистской угрозы в Сахеле подтверждают, что безопасность должна стать общенациональным приоритетом. Конец панорамы.
1: Radio Exterior de España.
2: Emisión en ruso.
5: Es interesante.
6: Это интересно?
5: Конечно.
0: Продолжаем выпуск вещания на русском в субботу, 11 июля. Уже в 2027 году исполнится 25 лет с момента, когда испанцы окончательно перешли с песеты на евро. Это была не просто смена валюты, завершилась целая эпоха. Более 130 лет песета сопровождала историю Испании, пережив смену монархии и республик, гражданскую войну, диктатуру и переход к демократии. Но время меняет прерогативы, и испанская песета, которая просуществовала 133 года, ушла в небытие. Здравствуй, Алекс.
7: Добрый день. Песета появилась после революции 1868 года, которая свергла монархию. Королева Изабелла II вынуждена была покинуть страну. И чтобы о ней даже на деньгах не осталось никакого упоминания, была принята новая денежная единица в новом демократическом оформлении. Через 6 лет сын Изабеллы II взошел на испанский престол, а с ним вернулись на песету и изображение королей. Монета достоинством 100 песет была золотой, монеты 1, 2 и 5 песет – серебряными. И даже монеты 20 и 50 центов тоже были серебряными. Остальная мелочь была бронзовой. Но у испанской песеты получилась нелегкая судьба. У нее была тяжелая хроническая болезнь – инфляция. На подходе к своему 50-летию она потеряла свой блеск. Появляются бумажные деньги. Гражданская война 1936-1939 годов и отказ от штамповки монет с содержанием золота и серебра стали для песеты настоящим испытанием на выживаемость. Кроме того, она раздвоилась. На республиканской территории была республиканская песета, на франкистской – франкистская. Тем не менее, металла для штамповки катастрофически не хватало, и у песеты появилось много конкурентов. Очень много. Более 10 тысяч. В каждом крупном поселке делали свои деньги. Некоторые из них представляли собой кусочек жести с вытеснутой цифрой, которая означала денежное достоинство. Были даже бумажные деньги, написанные от руки. Такие деньги имели ход только там, где они были созданы. В соседнем поселке их не принимали. Победа диктатора Франко в гражданской войне не только военная победа, но и финансово-экономическая. На республиканской стороне была бешеная инфляция, росту которой активно помогал Франко. Последующая девальвация республиканской песеты оставила часть населения Испании практически без средств к существованию. Но Франко не смог вылечить песету от инфляции. И не только Франко. После перехода Испании от диктатуры к демократии она продолжала страдать. В 1980 году квартира в Мадриде в хорошем районе площадью 100 квадратных метров стоила 7 миллионов песет. В переводе на евро – 42 тысячи. Сейчас такая квартира стоит 500 тысяч евро, то есть в 12 раз больше. 1 января 2002 года страдания песеты закончились. Она передала свои функции европейской монете в соотношении 166 песет за 1 евро. Но песета не умерла. Она жива в памяти народа. И не только в памяти. Многие пожилые люди до сих пор оценивают покупки, особенно крупные, в песетах. Национальный банк Испании определил сроки обмена песет на евро до 31 декабря 2020 года. Но затем продлил до 30 июня 2021 года. Вдруг кто-то за 18 лет не успел поменять. Тем не менее, более 1,5 миллиарда евро в песетах осталось на руках у населения. Это ведь не только денежные знаки, а частичка истории Испании. Признаюсь, у нас тоже осталось около 50 тысяч песет.
0: Вещая поверх барьеров.
8: У микрофона Светлана Демидова.
0: На этой неделе с 6 по 11 июля Киев трижды подвергся массированным российским ударам. Только в результате атаки 6 июля в украинской столице погибло 19 человек, а еще более 50 получили ранения. Спустя два дня последовал новый удар, унесший жизни еще 3 человек. Но киевляне, как и все украинцы, не сломлены. Город продолжает работать, учиться, заниматься спортом, открыты музеи, театры, кафе. Жизнь идет. И еще в этом городе появляются инициативы, которые обычно тоже ассоциируется с мирным временем, как это, о котором мы расскажем сегодня. Рядовые граждане в Киеве в мае собрались на гражданскую ассамблею, чтобы выработать предложение для мэрии. И организовать и провести эту ассамблею им помог Совет Европы. Для Украины гражданское ассамбление – это новый опыт. Не потому, что украинцы не привыкли открыто спорить или высказывать свое мнение. Как раз наоборот. Но вот именно эта форма участия граждан в принятии решений только начинает становиться частью демократической культуры страны, которая строит свои независимые общественные институты всего ведь чуть больше 30 лет. Итак, в мае в киевском микрорайоне Оболонь прошла первая гражданская ассамблея, и 45 жителей Киева обсуждали одну из самых острых для воюющей Украины тем, как улучшить поддержку ветеранов войны и их семей после возвращения к мирной жизни. Что такое гражданская ассамблея? Почему Совет Европы решает привить эту форму демократического управления в Украине и причем делает это, казалось бы, в самое неподходящее время, военное время? Как Совет Европы работает сегодня в Украине через свой офис в Киеве? Обо всем об этом мы беседуем с старшим руководителем проектов секретариата Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Альберт Флорес Эррера. Здравствуйте, спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы в телефонном интервью.
2: Una acción ciudadana consiste en un grupo de personas que son elegidas por sorteo representativo y que se reúne para formarse con expertos, debatir a fondo y proponer soluciones a problemas complejos de la sociedad.
0: Для начала, гражданская ассамблея является типичной формой европейской демократии. Это группа обычных граждан, как вы или я, которых отбирают методом случайной, но репрезентативной выборки. Это небольшая группа, по сути, это своего рода мини-общество, представляющее население конкретного города, района или целой страны. И в данном случае выбранные участники из Киева стали маленькой моделью всего населения Киева. Какова была их задача? Изучить важную для города общественную проблему, обсудить все и выработать рекомендации для органов власти, в данном случае для мэрии Киева. В течение нескольких встреч, которые обычно проходят по выходным, участники знакомятся с мнениями специалистов, обсуждают проблему между собой и стараются прийти к общему мнению. Поиск консенсуса является ключевым принципом проведения гражданской ассамблеи. Это один из инструментов того, что мы в Европе называем делиберативная демократия. Гражданская ассамблея не заменяет собой представительную демократию, киевскую мэрию, но она дополняет его. В мае этого года в Киеве, в Оболонском районе, состоялась такая первая гражданская ассамблея.
2: Эта ассамблея создана для института Оболонь в Киеве, форма parte de un esfuerzo más amplio para implantar esta democracia deliberativa.
0: Замечу, эта гражданская ассамблея в Киеве не первый и не единичный проект, она стала частью более широкой программы. Первые пилотные гражданские ассамблеи, которые организовал Совет Европы в Украине, прошли еще в конце 2024 года. Одна состоялась в Жовке и была посвящена общественным пространствам, которые помогают людям общаться и восстанавливать нормальную жизнь после последствий войны. Другая прошла в Славутичи, где участники искали решения в сфере обращения с бытовыми отходами. В начале 2026 года еще одна ассамблея состоялась в городе Ровно. Там обсуждали, как сделать город более привлекательным для молодежи, чтобы молодые люди оставались жить, учиться и работать в своей общине, а не уезжали. Ассамблея в Киеве стала первой, посвященной поддержке ветеранов и их семей. А совсем недавно мы начали еще один проект, уже на уровне городской агломерации города Львова. Это уже пятый проект. Его участники будут искать решения по совместному управлению водными ресурсами, которыми пользуется сам город Львов и окружающие его поселки.
2: Compartidos entre la ciudad de Lviv y otros 13 municipios que forman esta metrópolis. El tema fue elegido por las autoridades de la ciudad de Kiev.
0: Именно власти Киева решили посвятить первую в Киеве гражданскую ассамблею поддержке ветеранов и их семей, поскольку сегодня это одна из самых острых и сложных проблем, с которыми сталкиваются и сами ветераны, и украинское общество в целом. И в Совете Европы мы, когда увидели, что они выбрали такую сложную тему, их поддержали, безусловно, потому что гражданская ассамблея — это действительно практический инструмент, который помогает искать решения, и этот механизм может эффективно работать даже в условиях продолжающейся войны.
2: 45 personas. En total, 24 recomendaciones.
0: Работа ассамблеи проходит несколько этапов. Сначала участники, а их было 45 человек, получают необходимую информацию и знакомятся с мнением экспертов. Затем обсуждают проблему, вырабатывают предложения. И в завершении голосуют и определяют, что из рекомендаций они пошлют городским властям. В течение 3 уикендов участники ассамблеи в Оболонском микрорайоне вместе с независимыми экспертами анализировали потребности ветеранов и их семей. От доступа к услугам дом и трудоустройство до психологической поддержки и взаимодействия с местным сообществом. Замечу, что решения, которые касаются ветеранской политики, часто принимаются без непосредственного участия тех, кого они затрагивают. Гражданская ассамблея меняет такой подход. В ней участвуют также люди, имеющие опыт военной службы. В результате было выработано 24 рекомендации для мэрии, то есть все эти рекомендации охватывали широкий круг вопросов.
2: De los participantes de la Asamblea Ciudadana se centraron en cuatro áreas principales.
0: Участники ассамблеи подготовили 24 рекомендации, как помочь ветеранам по четырем основным направлениям. Среди предложений: открыть на Оболоне специальный центр, куда смогут приходить ветераны не только чтобы получить помощь или консультации, но чтобы просто пообщаться друг с другом. Еще одна идея – организовать выездную службу поддержки, чтобы такого рода помощь или консультации по вопросам для ветеранов и их семей была доступна не только в одном месте, но и в разных районах Киева. Также среди предложений собрать всю информацию о льготах, услугах и возможностях для ветеранов в одном месте – в приложении «Киев цифровой». По мнению участников ассамблеи, ветеранам или их близким очень сложно ходить по разным инстанциям в разные места, чтобы решить один и тот же вопрос. Для этого городским службам предлагают наладить взаимодействие между собой, чтобы человеку не приходилось обращаться с одним и тем же вопросом по разным инстанциям. Еще одно предложение – проводить больше информационных и образовательных кампаний, чтобы в обществе было меньше стереотипов о ветеранах и больше понимания того, с какими трудностями они сталкиваются после возвращения с войны. Замечу, что все эти рекомендации уже официально переданы администрации Оболонского района и мэру Киева Виталию Кличко. И да, окончательные решения всегда, конечно, остаются за органами местной власти. И, конечно, работа Совета Европы на этом не закончится. Мы продолжим оказывать методическую поддержку уже мэру города Киева Виталию Кличко, мэрам всех городов, где они проходили, чтобы помочь им спланировать и, насколько это возможно, реализовать рекомендации, которые подготовили участники гражданских ассамблей.
2: Отзывы
0: участников всех гражданских ассамблей, которые мы проводили в разных странах, а теперь в Украине, всегда только положительные. Многие впервые чувствуют, что их мнение действительно может повлиять на решение конкретной проблемы, как, например, ветеранская политика. Ведь это не только льготы или отдельные услуги, это помощь всей семье, возможность найти работу, получить психологическую поддержку, сделать информацию о помощи ветеранам понятной и доступной. Главная ценность таких ассамблей в том, что они объединяют очень разных людей. За одним столом оказываются жители города и сельской местности, люди с разным уровнем образования, разных профессий и разных поколений. В обычной жизни они, возможно, никогда бы не встретились и не стали бы обсуждать общие проблемы. И именно это участники чаще всего называют самым ценным результатом своего участия в гражданской ассамблее. Сегодня любая мэрия любого украинского города или поселка работает в условиях колоссальной нагрузки. И тем не менее, даже во время войны украинские муниципалитеты проявляют интерес к таким гражданским ассамблеям, понимая, что развитие местной демократии не должно останавливаться даже во время войны. Совет Европы объявил открытый конкурс, и любой украинский город может заявить о своем желании провести гражданскую ассамблею. Со своей стороны, Совет Европы предоставляет готовую методологию, приглашает экспертов и помогает во всем, чтобы организовать эту ассамблею. Но особенно этот опыт, считает Совет Европы, сегодня важен именно для Украины. Ведь там военное положение. В условиях военного положения даже выборы временно не проводятся. И именно гражданские ассамблеи дают местным властям возможность услышать голос снизу и вместе с ними искать решение для этих проблем. Проект гражданской ассамблеи в Украине реализуется при поддержке Совета Европы в рамках программы помощи Украине до 2026 года. Но наши цели в Украине никогда не менялись. Это помочь в полном соблюдении демократии, прав человека и верховенстве права. За 20 лет изменились не цели нашей работы в Украине, а то, как мы выполняем ее. До полномасштабной войны мы помогали проводить законодательные реформы, укреплять независимость судебной системы, системы, развивать местное самоуправление, реализовывать образовательные программы в области прав человека. И после полномасштабного российского вторжения в 2022 году, сейчас мы прежде всего помогаем решать задачи, которые непосредственно связаны с войной. Укреплять устойчивость органов местной власти, защищать права внутренне перемещенных лиц, сохранять пространство для гражданского общества, противодействовать дезинформации и адаптировать программы в области прав человека и верховенства права к условиям военного времени.
2: Pero su implementación se ha vuelto mucho más inmediata, más práctica y más estrechamente vinculada a la supervivencia diaria de Ucrania. Y tenemos un equipo permanentemente basado en Ucrania.
0: У Совета Европы есть постоянная команда, которая работает в Украине. Это 12 сотрудников, которые находятся в Украине на постоянной основе. Кроме того, мы, специалисты Страсбурга, регулярно приезжаем в Украину с рабочими миссиями. Это позволяет нам не только координировать проекты, но и видеть ситуацию своими глазами.
2: Lo que más me llama la atención es la fuerza que tiene la resiliencia tan pura y inquebrantable, diría. Obviamente, cuando se miran las cifras desgarradoras de víctimas civiles.
0: Скажу совершенно искренне о моем видении Украины сегодня. Больше всего меня поражает невероятная стойкость украинцев, их внутренняя сила, с которой они продолжают жить. Когда смотришь на страшную статистику погибших мирных жителей Киева, на последствия этих жестоких атак, казалось бы, общество должно было сломаться, замереть под тяжестью пережитого. Но происходит прямо противоположное. Украинцы словно отказываются позволить террору парализовать свою жизнь. Люди продолжают работать, продолжают заниматься своим делом. И это видно даже по нашим гражданским ассамблеям. Обычные люди добровольно посвящают 3 выходных дня тому, чтобы вместе обсуждать, как сделать лучше жизнь своего города или района. И все это под бомбежками. Меня глубоко трогает способность украинцев к самоорганизации, взаимной поддержки и их твердое стремление строить демократическое будущее своей страны даже тогда, когда звучат сирены воздушной тревоги или сразу после очередного обстрела. У украинцев действительно есть несгибаемая воля. После стольких лет войны и новости с Украины, к сожалению, перестают производить на людей за пределами Украины то впечатление, которое бы должны производить. К этому словно начинают привыкать. Но когда видишь происходящее своими глазами, понимаешь, насколько несгибаемая воля. Несмотря на войну, они думают не только о сегодняшнем дне. Они обсуждают, как сделать более эффективным свое местное самоуправление, как совершенствовать свои законы, какие демократические реформы надо будет провести после отмены военного положения. Именно такой настрой украинцев убеждает меня, что у Украины есть свое место в европейской семье и в Совете Европы. Я действительно с большим оптимизмом смотрю на будущее Украины. Конечно, ей потребуется серьезная помощь европейских государств для восстановления разрушенной инфраструктуры. Но самое главное, у украинцев есть желание и решимость строить свое будущее. И это вселяет надежду.
2: Дон
0: Альберт Флорес Эррера, muchísimas gracias por encontrar tiempo para nosotros y responder nuestras preguntas. Muchas gracias.
2: Muchas gracias.
0: Вот такой получился разговор у нас с высоким представителем Совета Европы для Украины. И завершаем мы выпуск неповторимым голосом Бонни Тайлер, 75-летняя ирландская звезда.
1: España en la historia con Eduardo Juárez Valero. Del relato a la realidad en Radio Exterior de España.
9: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas lo que sea, queridos escuchantes españoleros de este mundo que seguís este magnífico programa España en la Historia desde Radio Exterior de España, aquí en nuestra islita de la historia, en la emisora de Segovia, pues con mi querido Víctor Gómez Lluch a los mandos del Enterprise y Valentín Grande que anda por allí, el gran Valentín Grande que anda fiscalizando algo de lo que seguro haremos mal. Bueno, pues, queridos escuchantes, hoy tenemos un programa ya, estamos acercándonos ya al final de la temporada, de esta primera temporada de España en la Historia, y tenemos un tema maravilloso. Vamos a hablar de una de las grandes colecciones de libros, lo voy a decir así, que no bibliotecas, luego ya me corregirán los maestros que tengo aquí, de una de las colecciones de libros, bibliotecas más espectaculares que uno puede encontrar en el mundo, vamos a hablar de la Biblioteca Laurentina, ese concepto maravilloso que tanto me gusta usar. Efectivamente, me refiero a la biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de la Escuela Real Biblioteca. Y para hablar de este concepto en general, de estas bibliotecas que son casi museos, ¿no? Son verdaderas maravillas, pues tengo pues a una maravilla de ser humano y a un profesor increíble, que es mi querido José Luis Gonzalo Sánchez Molero, que es profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid. Es, si no me equivoco, estás en el Departamento de Filología Española 4.
10: Era.
9: El 4. Es que solo he sacado de otra cosa.
10: Ahora, ¿verdad?, es Literaturas Hispánicas y Bibliografía.
9: Ah, pues me gusta mucho más el nuevo título. Y tengo enfrente de él a otro de los monstruos, un monstruo además que es segoviano, no porque tenga algún aspecto físico extraño, sino porque es una verdadera maravilla de investigador, que es don Fermín de los Reyes Gómez, que ya lo conoceréis, queridos escuchantes. Y bueno, pues bienvenidos, queridos compañeros.
11: Buenas lo que sea, don Eduardo.
9: Eso, muy bien.
10: Con decir hola creo que bastaría.
9: Muy bien, José Luis, muchas gracias. Pues yo voy a atacar a José Luis, Fermín, me vas a perdonar que ataque un poquito, ¿no?
11: Yo estoy aquí de comparsa, Edu.
9: No, bueno, tú vas a hablar lo que te apetezca, como siempre, que has hecho cada vez que vienes a este programa, hablando lo que te dé la gana. Bien, pues estaba pensando en José Luis, cuando uno empieza aquí estudiando geografía e historia, pero ¿cómo acabo enamorado de los libros en la Facultad de Documentación de la Universidad Complutense?
10: Es muy buena pregunta, Eduardo, porque además me ha obligado un poco a recordar mis orígenes. Es decir, ¿yo por qué estudié geografía e historia? Porque claro, llegó un momento que dices, no sé. Bueno, pues yo empecé a estudiar geografía e historia porque tenía una prima que le gustaba mucho la historia, que fue mi madrina.
9: Toma ya.
10: Y casi todos los fines de semana íbamos a su casa, mis padres, mi familia y yo, nos reuníamos, y allí en su casa su padre tenía la historia de España del Marqués de Lozoya.
9: Madre mía, viva Segovia, ¿eh?
10: Y después de comer, después del almorzar, pues yo me cogía los ejemplares de la historia de España del Marqués de Lozoya, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y ahí aprendí historia y ahí me aficioné a la historia. De tal forma que cuando, después de la selectividad entonces, tuve que elegir una carrera, pues lógicamente elegí geografía e historia, porque me gustaba mucho la historia desde entonces. ¿Cómo paso de la historia a ciencias de la documentación? Bueno, si entendemos que la historia está basada en los testimonios escritos,
9: claro,
10: pues tampoco hay tanta distancia entre biblioteconomía, archivística
9: no la hay.
10: E historia. Pero en mi caso concreto fue por el tema de mi tesis. Mi tesis fue sobre la educación de Felipe II.
9: Espera que te interrumpa. Tendremos que hacer un programa en la segunda temporada sobre cómo se educó a Felipe II, que creo que es apasionante. Ya te engañé para esto en un curso online de la Carlos III. Perdona, sigue.
10: Sí, que y es además magnífico. El año que viene es el quinto centenario del nacimiento en Valladolid. A ver si le damos juego a este centenario del nacimiento de Felipe II. Claro, estudiar la educación de Felipe II suponía localizar qué libros le habían comprado para su educación. Pues en Simancas tenía los libros de cuentas del príncipe, donde se anotaban la compra y encuadernación de esos libros, pero son muy someros. Un Cicerón en octavo, ¿qué edición era?
9: Claro.
10: La única forma de averiguar qué ejemplar en concreto había leído Felipe II era ir a la Real Biblioteca del Escorial.
9: Claro.
10: Y suponer que con suerte iba a poder encontrar el ejemplar. Y sí.
9: Lo encontraste.
10: Y sí, allí están todos, aproximadamente los 1.500 libros de su librería rica. Yo no tenía formación en biblioteconomía, así que tuve que hacer en el Escorial un autoaprendizaje.
9: Fíjate.
10: Para aprender a catalogar esos libros, casi todos impresos del siglo XVI, y también para describir sus encuadernaciones.
9: Claro,
10: y eso me dio una carrera paralela en el Escorial de Biblioteconomía y una investigación que luego me permitió optar a una plaza en la Facultad de Ciencias de la Documentación, entonces Escuela Universitaria, y gracias al señor que nos acompaña en la mesa, que es el profesor Fermín de los Reyes.
9: Sí, señor.
10: Que fue el que me convenció de que me presentara esa plaza.
9: Oye, genial. Estaba pensando, os pregunto a los dos, que de habéis visto, no sé, preguntaros cuántas bibliotecas habéis visto, bibliotecas además joyas, como son las que estamos hablando hoy. Habréis visto cientos, no sé si cientos, pero muchísimas. Muchísimas bibliotecas espectaculares a lo largo y ancho de este mundo, ¿no? ¿Es vuestra favorita la biblioteca del Escorial? ¿Es la que más os impresiona? En tu caso, sí que me vas a decir que sí, pero ahí también damos pie a Fermín, no sé qué.
10: Para mí lo corroboro.
9: Para ti es tu favorita, es que para mí también, pero...
11: Claro, bueno, aquí hay dos cuestiones. Una, que objetivamente es espectacular. Ya, entres como turista o luego vayas a investigar, pero claro, ya lo ves, y es espectacular, los fondos. Y sobre todo a mí una de las cosas que más me llama la atención, y fíjate lo que te voy a decir, es una sala que tiene que no se visita, con duplicados y triplicados y de todo, que dices, bueno, esto me lo llevo a casa, que no pasa nada, ¿eh? Espectacular. Ahora, otra cuestión es lo afectivo,
9: claro,
11: también, ¿no? Y yo ahí, pues creo que a lo mejor el archivo biblioteca de aquí, de la Catedral de Segovia, que es espectacular, porque tiene muchos códices, fabuloso, tiene una gran cantidad de incunables, y sobre todo porque en tiempos estuve pues bastante metido ahí, entonces la conozco a fondo.
9: Los dos hemos estado allí.
11: Y lo bueno es que además todavía te puede sorprender.
9: Sí.
11: Algo que en otras bibliotecas ocurre
9: es más complicado,
11: ¿no?
9: Oye, sí. José Luis, respecto al, y también para ti, Fermín, respecto a San Lorenzo del Escorial, porque yo voy mucho con estudiantes y voy a trabajar también en los fondos, yo tengo la sensación de lo que el corazón que late allí con un poquito de vida es la biblioteca, que el resto no es más que un museo que está, en mi aspecto, en mi punto de vista, como un gran sarcófago, como una gran tumba, ¿no? ¿Tenéis esa sensación de que la biblioteca y la atracción que tiene en el proceso docente, investigador, mantiene, digamos, un punto de vida, ¿no? Sin contar el colegio, evidentemente, formación, ¿no? En San Lorenzo. ¿Estáis de acuerdo?
10: Tiene una razón histórica. Tiene una razón histórica, que es cuando en 1837 la Orden de San Jerónimo es disuelta por el primer gobierno liberal, porque habían sido una orden muy favorable a Fernando VII. Y desde ese momento el monasterio pues prácticamente estuvo abandonado hasta 1885. Y lo único que tuvo un funcionamiento escaso en el siglo XIX fue la biblioteca.
9: Alucinante.
10: Todas las colecciones artísticas, gran parte del mobiliario, pues fue trasladado o vendido. En 1885, Alfonso XII se empeña en rehabilitar el monasterio de San Lorenzo del Escorial, que otra cosa es el panteón real, y entonces es cuando se trae a los agustinos, y los agustinos revitalizan completamente la vida del monasterio. No solo se encargan de la biblioteca, se trae a los agustinos de Valladolid por su gran capacidad y conocimiento científico, y la biblioteca exigía esos conocimientos científicos, literarios. Los agustinos estaban de Valladolid, estaban muy bien preparados, pero también los agustinos abren el colegio a Alfonso XII, por eso se llama, sí, Alfonso XII, porque Alfonso XII les trajo, y la comunidad agustina del Escorial, el convento, es muy potente hasta la Guerra Civil desde el punto de vista intelectual. Y el resto del edificio pues estaba vacío, y lo que se hizo fue rehabilitarlo ya como atracción, entre comillas, turística. Toda esa política turística de la época de Alfonso XIII, de la oficina, del patronato de turismo, pues es una reconstrucción, recreación, claro, de lo que se cree que había en época de Felipe II o en época de los Borbones. Y claro, el monasterio vive a dos velocidades. Uno es la parte agustina, que gestiona la biblioteca es pública, pero los gestores son agustinos,
9: sí,
10: y la otra parte es la turística.
9: Sí, sí, sí. Te iba a preguntar yo, si la pregunta también a los dos, en ese periodo que has dicho, porque automáticamente has empezado a explicar lo del periodo de abandono, y me he acordado de una de las exposiciones de Fermín de los Reyes en la Biblioteca Pública de Segovia, de la pérdida que hay de fondos bibliográficos con los procesos de las desamortizaciones, ¿no? ¿Hay pérdida de libros y de volúmenes en esta colección maravillosa de la Laurentina en ese periodo? Que sepáis.
10: Sí se puede calcular bastante bien, porque se hicieron muchos inventarios y catálogos desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Otra cosa es que se haya hecho un cotejo detallado de las pérdidas. En el siglo XVII la mayor pérdida la produjo el incendio de 1671, que no se quemó la biblioteca, pero los frailes tiraron los libros al patio de Reyes para salvarlos, y en el patio de Reyes se quemaron, porque también tiraron sobre ellos el pendón de la batalla de Lepanto, el pendón se incendió y los libros que había debajo se quemaron. Wow. Pero bueno, no fue una pérdida excesiva. Y en el siglo XIX, después de 1837 y hasta 1885 no hubo desamortización, los libros quedaron allí en el monasterio. Lo que ocurre es que como no había control, quedaron allí 8 canónigos que eran exjerónimos, que bueno, pues no sé si abriría mucho la biblioteca. Lo que ocurrió fue que empezaron a salir ejemplares valiosos para su venta en el mercado francés o en el mercado británico.
9: Me pone malo eso.
10: Y Gallangos, que estaba en Londres en la British Library, veía aquellos libros que llegaban a las casas de subastas y mandaba cartas a España indignado. ¿Cómo es posible? Este libro, yo creo que viene del Escorial. ¿Cómo ha podido salir del Escorial? Bueno, pues ahí hubo pérdidas significativas de ejemplares valiosos, pero no pérdidas de ejemplares en masa.
9: Es increíble. Tú eso, los has estudiado a fondo todo eso, Fermín, en Segovia, la pérdida, por ejemplo, en Segovia, y no solo en Segovia, ¿no?
11: Sí, bueno, eso es el proceso desamortizador, sobre todo el de, conocido como de Mendizábal, que ya sabes, a partir de 1835, que es como muchas de las cosas que se hacen. Se hacen con una intención, pero no se ponen medios, claro. y luego quedaron los... Claro, expulsan. Primero expulsaron a los monjes. Los monjes, pues, supongo que saldrían o sacarían alguno, pero vamos, no son los libros lo más salvables, serían otros objetos, pero llegaron a emparedar libros o a repartir entre vecinos, por si acaso, ¿no? Y luego, claro, quedaron 3, 4, 5 años ahí al albur y desaparecieron. Increíble. Y tal. Aparte de que luego, para la creación de las bibliotecas públicas, estaban autorizados las autoridades a vender libros en subasta, y se subastaron miles y miles. Segovia, pues calculo en torno a unos 20 y pico mil libros. Madre mía, se subastaron al peso.
9: Pero tú fíjate, o sea, Segovia, que, Valladolid,
11: claro,
9: Camina,
11: va sumando, y para que te hagas una idea de la proporción, de unos, calculo, unos 30.000 volúmenes que puede haber en conventos segovianos, pues quedaron 4.000 y poco en la biblioteca pública.
9: Qué locura. Oye, esperad, que tengo en la puerta, estoy viendo una tía muy rara, que tiene un peinado extrañísimo, que dice que quiere entrar. Vamos a parar un momentito. Está hablando en griego, yo griego no entiendo. Ahora la abro. Vamos a dar un momento para que entre esta mujer y hablo con ella un momento. Disculpadme.
1: Mujeres malditas en la historia.
9: Acaba de entrar, se ha sentado aquí, peinado rarísimo, no sé qué me está diciendo, porque me está hablando, yo intuyo que es en griego, ¿no? Me está escribiendo en un papel que se llama Ana Comnena. Ah, ya sé quién es. Bueno, esta señorita era hija del emperador de bizantino, de Alejo Comneno, que vivió pues a finales del siglo XII, cuando vivió su papaíto Alejo, y ella tiene una característica muy singular, y es que le dio por aprender a escribir, a leer, ser poetisa o poeta, como se dice ahora, y tener una profundidad de formación espectacular. Después de que fracasara la muerte de su padre, un complot para que fuese no su hermano quien gobernara, sino otro emperador, y acabaron siendo más bien desterradas de Constantinopla o de Bizancio, pues acabó dedicándose a la escritura y a la formación, y pasó gran parte de su vida escribiendo una biografía de su padre, la famosa Alexiada, pero aquí está por un manuscrito que se conserva en otro de los tesoros múltiples que tiene la Biblioteca Laurentina, que es el Códice Omega 313, bueno, Omega palito, palito, palito 13, que está escrito en griego, también el Códice griego 530, en el cual lo que hizo fue recuperar las homilías de Juan Crisóstomo. Y sabemos que es de ella porque firmó el manuscrito con 2 poemas que se identifican claramente. Y por tanto, es nuestra mujer maravillosa, que no maldita, maldita por olvidada, pero maravillosa, en un día que hablamos de la mejor biblioteca que uno pueda encontrarse en el mundo mundial.
1: Hoy hablamos con...
9: Bueno, pues ya se ha ido esta princesa bizantina, muy contenta porque hemos recuperado por lo menos su memoria, aunque sea durante un minutito escaso. En esta España en la historia vuelvo a estar con los maestros José Luis Gonzalo y Fermín de los Reyes. Voy a seguir atacando con la Biblioteca Laurentina, que es nuestro tema de hoy. Yo sé que le quiero preguntar por el título del programa de hoy, que es el tesoro de la Biblioteca Laurentina, o así lo entiendo yo, claro, evidentemente. Pero yo sé que José Luis Gonzalo es un gran experto en libro oriental. Es decir, ¿cómo un profesor de la Universidad Complutense llega a especializarse en el libro antiguo, además, ¿no? Libro oriental, antiguo, ¿cómo es posible esto? Porque es que es algo tan complejo, porque hemos empezado en geografía e historia, en historia moderna, en la educación de Felipe II, saltamos a la Facultad de Ciencias de la Educación, nos metemos en la historia del libro, el libro antiguo, tal, y acabas formándote y siendo uno de los grandes especialistas en libro antiguo oriental en este país. Me lo tienes que explicar, por favor.
10: Pues como estamos en un programa de historia, la historia tiene sus causas y efectos.
9: Sí que sí.
10: Pues todo sigue su orden. Tú las acabas de narrar muy bien. Pues estoy en la Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Empecé a buscar los libros de Felipe II en noviembre de 1995 y terminé encontrarlos todos, y los de Carlos V, y los de Juana, y de otros parientes del monarca, en el año 2005. Iba casi todos los días. Pedía unos 10 ejemplares al día. Con esas asignaturas, como la Omega 3 que acabas de citar,
9: efectivamente,
10: nuestra princesa bizantina, y puede haber errores. Y un día se equivocaron y me trajeron un libro con la asignatura equivocada. Cuando yo abrí ese libro, era un libro chino.
9: ¿Cómo ya?
10: Xilográfico, impreso hacia 1540. Wow. Y que le habían regalado a Felipe II en 1573.
9: Alucino.
10: Era el primer libro chino antiguo que yo tenía en mi mano, libro chino, oriental, japonés o cualquier otro. No era mi tema, porque ese libro no era la educación de Felipe II, era muy posterior, claro, muy posterior. Se lo habían enviado a Felipe II desde Lisboa, al embajador. Pero cuando tienes tanta afición a los libros,
9: claro,
10: pues dices, yo de esto tengo que saber.
9: Claro que sí.
10: Y yo de esto tengo que saber porque coincidió ya con mi entrada en la escuela universitaria y luego Facultad de Ciencias de la Documentación, y empecé a dar una asignatura que era Historia de la Cultura Escrita y de las Bibliotecas. Y en ese temario, en la parte oriental, estaba limitada a que los chinos inventaron el papel, inventaron la imprenta, y luego el temario salía corriendo, por así decirlo, a Gutenberg.
9: A Gutenberg,
10: Gutenberg.
9: De un salto.
10: Gutenberg, historia muy occidental. Y dije, bueno, la mitad de la historia del libro se produjo en Oriente.
9: Claro.
10: Es decir, no puede ser que la mitad de la producción impresa no esté en el temario. Vi ese libro en el Escorial y compré un libro japonés. Y claro, cuando ya compré ese libro japonés,
9: ya la cagaste,
10: dije, ya te entra la vena bibliófila. Y entonces me puse a comprar libros antiguos japoneses para poder comprender cómo había evolucionado la historia del libro en Extremo Oriente.
9: Oye, también pregunto a Fermín en esto, ¿es complicado especializarse en esto? Es decir, porque tú podemos estudiar lo que sea en el mundo en el que vivimos. En el mundo que empezaste tú, que es el mundo en el que empezamos los tres, no es tan sencillo, es bastante complicado coger una especialidad tan compleja como es el libro oriental, ¿no? Pero la pregunta es, ¿es posible encontrar libros antiguos orientales en bibliotecas en nuestro país, en fondos patrimoniales de estas características? ¿O tienes que irte a cosas como el Escorial o algo muy singular?
11: Es difícil porque, claro, tienes que saber, conocer la lengua, conocer esa cultura, traer esos libros por algo. En la Biblioteca Laurentina está más que justificado, en otras va a ser más complicado, ¿no?
10: La de los jesuitas.
11: Los jesuitas. Ojo, aquí en la Biblioteca Pública de Segovia tenemos, fruto de, vamos, de los libros desamortizados, tenemos un libro japonés, también antiguo.
9: Fíjate.
11: Es uno, sí, uno que está catalogado como manuscrito, por eso se libró, ¿no? Porque como estaba dentro de los manuscritos, pues nada, lo dejaron ahí, porque el resto de manuscritos se los llevaron a la Biblioteca Nacional. Los pidió Menéndez Pelayo, claro, pidió los incunables y los manuscritos para tenerlos todos centralizados.
9: Y se llevaron,
11: pero dejaron este. Y ahí está. Ahí está, alguien lo identificó en algún momento, porque ¿qué haces con él? No sabes casi ni cómo abrirlo. Yo admiro mucho a José Luis Gonzalo precisamente porque me parece que es una especialidad...
9: Ni te cuento.
11: Extraordinaria, rara, que requiere unos conocimientos que a mí me parecen que están muy por encima
10: sí,
11: de...
10: Sí, sobre todo unos conocimientos que te cambian los conocimientos previos.
9: Claro.
10: Porque nosotros tenemos unos conocimientos basados en la bibliografía material, el análisis material del impreso occidental o del códice medieval. Y claro, el libro en Extremo Oriente se produce de una manera distinta.
9: Es verdad eso.
10: Al hacerse sobre todo impresiones de carácter xilográfico. Y eso hace que conceptos que tenemos muy asumidos allí no sean aplicables. Para la catalogación, para la descripción, son muy distintos. Y bueno, nos preguntaba Eduardo que si tenemos fondos en España. Es una lástima, pero teníamos los mejores fondos. Porque hay que recordar que España tenía Filipinas.
9: Ah, claro, amigo.
10: Y que los misioneros españoles en Filipinas, desde el siglo XVI hasta principios del XIX, fueron los mayores expertos en libro antiguo oriental. Y por ese motivo mandaban, es decir, ellos querían saber cosas sobre la escritura y sobre los libros para la evangelización. Pero claro, necesitaban los libros. Aparte de aprender el idioma, y esos libros los enviaron a Nueva España, y de Nueva España los enviaron también a los conventos en España, para la formación. Y hasta la Guerra de Independencia, hasta 1808, las bibliotecas de los dominicos, de los agustinos, y las de los jesuitas, claro, antes de su disolución, expulsión, pues tenían grandes colecciones de impresos orientales. Esas colecciones se han ido dispersando, se han ido aminorando muchísimo en comparación con lo que ahora existe en Londres, o en París o en Berlín, sí. Esa sinología europea del 19 que tiene relación con su colonialismo,
9: sí.
10: Pues ellos Estados Unidos también compraron grandes colecciones de impresos o de manuscritos orientales. Claro, tienen las mejores colecciones,
9: claro.
10: La Sutra del Diamante, que es el primer libro impreso xilográfico con fecha, el año 868, está en la British Library.
9: Bueno.
10: Se la compraron a un... así.
9: Sí, por
10: la
9: lo menos.
10: La compraron así, a principios, sí, del siglo XX.
9: Sería lo primero que compraron.
11: Pero, bueno, sí, normalmente...
9: Porque patrimonialmente han comprado poca cosa, yo creo.
11: Pero que muchas veces, yo hago esta reflexión de cara a nuestros oyentes, ¿no? Que están repartidos por todo el mundo, para América, de este trasvase de fondos. Y a veces yo creo que esos trasvases pueden llegar a ser providenciales.
9: Claro.
11: Es decir, que en algún momento dices, ¿y por qué esto se fue? Y dices, ah, pues si se hubiera quedado aquí, la habrían quemado, se habría destruido, la habrían robado, claro, tal. O sea, no podemos jugar a eso, ¿no? En historia. Pero que muchas veces dices, mira, pues a lo mejor nos reímos o nos criticamos, pero está ahí y a lo mejor en una determinada época de China lo habrían destruido.
9: Sí, sí, estoy de acuerdo.
10: En China prácticamente todo su patrimonio bibliográfico era destruido periódicamente por una razón, porque hacían una producción masiva. Podían reeditar una y otra vez y por lo tanto su percepción de un libro impreso era casi de usar y tirar.
9: Fíjate. Es verdad, eso lo comentaste un día en la Carlos III, me dejó a mí impactado esa idea. Estamos hablando del libro del siglo XVII, ¿cómo van a quemarlos? Pues, o van a destruirlos, porque tienen tantos tirados que es asombroso, ¿no? Oye, estamos ya llegando casi al final del programa, te quiero preguntar un par de cosas más. Me gustaría preguntarte si estas colecciones que hay en España responden básicamente a un proceso, digamos, coleccionista, accidental, es decir, ¿por qué esa colección de libros orientales en San Lorenzo del Escorial? ¿Son regalos, son cosas curiosas o apartando evidentemente lo que ocurre en Filipinas, ¿no?
10: Si tuviéramos que, a grosso modo, distinguir fondos, tendríamos en primer lugar los fondos monásticos, los que se compraron con una intención evangelizadora. Tendríamos, que son hasta el 18, luego tendríamos los fondos del 19, que son ya fondos de coleccionismo artístico. Es decir, lo que se compra son grabados de ukiyo-e, grabados japoneses que provocaron todo el japonismo va vinculado al impresionismo. De eso en España tenemos colecciones importantes en Bellas Artes, en la Facultad de Bellas Artes de mi universidad, en Barcelona.
9: De la Universidad Complutense de Madrid.
10: La más y grande luego de las públicas. Me hablas de la del Escorial. El fondo del Escorial es un fondo pequeñito. Son aproximadamente 12 ejemplares que fueron los que le regalaron a Felipe II en 1573. Y luego hay un ejemplar japonés suelto que está sin catalogar. No, todavía nadie sabe de qué va ese ejemplar japonés. Yo sospecho que es una edición jesuita en japonés. Bueno, pues estos ejemplares del Escorial, sobre todo los chinos, son ediciones únicas. Son ediciones únicas, llegaron en 1573 y debido a ese proceso que te he dicho de destrucción periódica de los ejemplares, de reciclaje, los reciclaban, hoy no hay más ediciones que las del Escorial, lo cual enlaza con lo que ha dicho hace un momento Fermín. Si esos libros no hubieran venido a España, no hubiera quedado ningún ejemplar de esas ediciones en la propia China.
9: Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy y me parece maravilloso el último argumento que ha soltado, y por eso el título de este programa, El tesoro de la Biblioteca Laurentina, que es una verdadera maravilla. Pues efectivamente esos libros únicos orientales, con un investigador único de la Universidad Complutense, que es José Luis Gonzalo, con otro investigador único de la misma universidad, la Universidad Complutense de Madrid, no me cansaré de decirlo, la universidad pública, la más importante, la que más alumnos tiene, la más antigua. En mi corazón, que hemos estudiado y todos nosotros. Venga, pues seguimos con el programa.